Как научиться снова говорить вслух? Как проснуться от оцепенения? Я хочу строить мир, и тщеславного помысла нет. Но сейчас все слова подвергают сомнению. Видит только душа с добротой на безмолвных губах. Видит в ярости